Что и как с документами делать? Было о чем подумать. Я не спал и не ел, видел себя уже в тюрьме. Пошел я к машинисту и сказал ему честно, мне нужно тайно сделать одну бумагу. Не мог бы он у меня тут спрятать и переправить через Волгу? Не помню сколько, 10-15 рублей я ему дал, он согласился. Как время подойдет, ложись под лавку. Так я и сделал. Люди заходили, я слышал много знакомых голосов, они разговаривали там в своей части, а я их слышал, лежал под лавкой и потел. А потом мы тронулись, переправились через Волгу, причалили к другому берегу недалеко от Хоккерберга. Прежде чем сойти на берег, я спросил у машиниста, возьмет ли он меня, если я ночью вернусь. Ну да, снова столько же заплатить надо. И тогда я полем пошел. Там небольшая речка была, можно было вброд перейти. В деревне жил один мой одноклассник, Соломон Лайтнер. Я пошел к нему. Правда, не знал, помнит он меня еще или нет, хочет ли помнить. Он был рабочий, а я кулак. А это же были такие большие враги всегда. И тогда я сказал ему, мне нужна одна бумага, я заплачу. Хо! Это мы можем сделать. Его зять был как раз председателем сельсовета. Вечером, когда стемнело, он пошел к зятю, договорился с ним. И тот сделал бумагу и поставил печать. У него печать сельсовета была. Они там сидели, пили вместе, а я стоял и дрожал в его сарае. Было темно, под ногами шуршали мыши. И я уже видел, как они посылают за мной милицию или еще что-то в этом роде. Стоял и прел со страху. И вдруг, было уже, наверное, часов 12 или час ночи, заходит он в сарай. Я ему сказал, что буду ждать в сарае. Зашел он и протягивает мне бумагу. «Вот, радуйся, 300 рублей». Я не знал, что ей сказать. «Хорошо. Деньги у меня были с собой». Отдал деньги, взял бумагу, спрятал ее в карман и снова перешел речку и дальше полем. По дороге не решился идти этот кусок, даже ночью. Напрямик через поле к парому. Разбудил машиниста, тот спал. Впустил он меня и постелил мне под лавкой. Я лег и от усталости, и страха, и всего, что пережил, даже уснул.

0: Я сейчас хочу ввести тех, кто нас слушает, в курс дела, что вообще в этой истории происходит. Она ведь непростая, эта история. И происходит она в двух временных пластах. Один из главных героев, дед, рассказал, как смог о своей жизни на магнитофонные кассеты. А много лет спустя другой персонаж, его внук, прослушал и расшифровал эти записи. Причем расшифровал буквально, ведь в жизнеописании деда оказалось много загадок.
1: Например, в его рассказе пропущены даты, события, целые годы, сюжетные линии и даже люди. Но эти лаконы порой говорят о прошлом не меньше, чем подробное хронологическое описание. То, о чем человек помнит, что выбирает рассказать и о чем молчит, тоже становится частью истории.
0: Поэтому на протяжении нашей передачи мы немного будем помогать слушателям удерживать нить повествования, связывать отдельные эпизоды, добавлять необходимый исторический контекст и объяснять, где и когда происходят события.
1: Вот, например, сейчас прозвучал отрывок, в котором дед рассказал, как он обходным путем получил совершенно необходимые для жизни бумаги.
0: Но заполнять все пробелы мы намерены не будем, потому что молчание, забывание и невозможность рассказать – это тоже важная часть этой книги и этой семейной памяти. В семьях российских немцев, да и вообще в советском и постсоветском контексте, это часто было стратегией выживания – не допытываться, обходить прямые вопросы, не ворошить прошлое. И об этом размышляют Ольга Хорн вместе с еще одним важным персонажем повести – это сестра молодого героя.

0: Это прям действительно голос деда?
1: Да, это действительно, дедушка действительно так рассказывал. Очень спокойно, без драмы, без поиска виновных, скажем так. Он просто рассказывал факты. И мне это очень нравится. Я тоже в своих текстах придерживаюсь такой позиции, что чем проще и спокойнее рассказано о чем-то, тем больше ощущений вызывает этот текст. Ну, у меня как у читательницы точно, но надеюсь, что и у моих читателей тоже.
0: Это точно. Вот это внимание к деталям, перечисление фамилий людей, которых никто даже не представляет себе. Вот эти Турпетка мне запомнилась почему-то фамилия. Эти персонажи с ними как-то коммуницируют, как-то снова и снова встречаются. Это настоящий роман просто, действительно. Мне кажется, тоже я бы хотела, чтобы сейчас прозвучал еще один отрывок, а именно тот текст, который описывает, как дед готовится к депортации, выселению. Они называют там себя выселенцы. Как он без ужаса, без драмы, просто спокойно и четко пытается что-то спасти, что-то сделать. Это отрывок о велосипеде.

0: Оля, а давай поговорим о втором персонаже. Это молодой человек, и он обозначен в повести как внук. Вот, действие переносит нас во времена пандемии. Внук подхватил вирус, заболел. Он сидит в изоляции в своей квартире в городе Бонне. И от нечего делать, надо же чем-то заняться. Начинает слушать кассеты, которые наговорил дед когда-то. Вот есть что-то, что их объединяет?
1: Внук с самого начала думает, что их не объединяет ничего. Они родственники каким-то образом, но у них не было общего прошлого, или оно было слишком коротким, потому что внук познакомился с дедом, когда ему было 12 лет, то есть у него нет детских воспоминаний. И начинает он именно с этого. А потом, когда у него появляется время и возможность, и он решает все-таки зайти в эту историю, как-то углубиться немножко, то он находит параллели в жизни деда и в своей жизни и нащупывает эту межпоколенческую травму, которая существует у него, вот этот очень глубокий подспудный страх, который живет в нем.
0: Сейчас меня зацепило очень слово «страх». Это целая вообще отдельная большая тема. В самих названиях книги, что «Зимой за фурт», что «Страх запаха», присутствует слово «страх». И это о том, что он передается. Этот страх передается через поколение. И ты сейчас тоже сказала, что у внука есть страх. Но как вот он выражается? Как это ощущается?
1: У внука страх выражался, например, в том, что он боялся быть видимым. Да. Ему хотелось находиться в тени. Он хорошо умел подстраиваться под других людей, под мир. В отношениях он всегда заботился о партнерше и скорее забывал сам о себе, потому что до того, как он начал заниматься историей деда, он об этом просто не задумывался, он не понимал, откуда ноги растут. А тут он начинает понимать, что, возможно, это не его страх. Возможно, это то, что передано ему предыдущими поколениями и от чего можно просто отказаться.

это генетика, наука о памяти клеток. Если до сих пор его внимание было рассеяно, и информация лишь заходила на чай и тут же снова прощалась с ним, добавляла вопросов, не давая ответов, то теперь все внутри включилось неслышным щелчком. Смутное чувство говорило ему, что он наткнулся на что-то важное. Он читал каждую новую статью внимательно, пытаясь понять, что именно так заинтересовало и взволновало его. Долгосрочная память человеческих клеток, воздействие среды на наследственность, внешние факторы, влияющие на функциональность генов, приобретенные признаки, не меняющие структуру ДНК, но передающиеся через поколения, то, что на здоровье ребенка влияют в том числе состояние матери во время беременности, стресс, питание, внуку было понятно. Зачатые во время войны дети рождались с недостаточным весом, часто болели не только в детстве, но и на протяжении всей жизни. Дети, родившиеся в тех же регионах уже после войны, были более крепкими. Все логично, ведь условия жизни тоже стали лучше. Но последующие поколения семей, переживших лишения войны, тоже рождались с недостаточным весом и унаследовали предрасположенность к заболеваниям сердца и ожирению. Получалось, что травмирующие события могут изменить активность генов и наложить отпечаток на поведение потомков. Мыши, приученные бояться определенного запаха, передают память об этом запахе, а также связанный с ним страх не только детям, но и внукам. При этом ученые изолировали потомков от родителей, доказав таким образом, что речь идет не о воспитании, не о социальной, а именно о биологической передаче путем химической модификации ДНК в сперме. Страх запаха остался в третьем поколении мышей.

Вернемся к истории того, что произошло с жителями автономной социалистической Советской Республики немцев Поволжья. Сразу после депортации мужчин немцев призывного возраста начали изолировать. Это называлось трудовая армия, но термин был неофициальным. Это были так называемые рабочие колонны при лагерях НКВД. Сначала в трудовую армию забирали мужчин от 17 до 55 лет. Потом с 1942 года стали призывать и женщин от 16 до 45 лет. Люди жили за колючей проволокой, подчинялись лагерному распорядку ГУЛАГа. Их отправляли на самые тяжелые работы в невыносимых условиях. На угольные шахты Кузбасса и Урала, а также на оборонные заводы, а также заготавливать лес и строить железные дороги. Например, ключевая прифронтовая железная дорога протяженностью 978 километров вдоль правого берега Волги или Воркутинская магистраль.

В советское время замалчивались многие трагические события, и точное число советских немцев, мобилизованных и погибших в трудармии, долгое время оставалось засекреченным. Согласно современным исследованиям историков, общая численность прошедших через рабочие лагеря немцев составляет около 400 тысяч человек. При этом уровень смертности в самые тяжелые годы достигал от 17 до 20% и более. То есть, получается, погиб каждый пятый или шестой трудармеец.

0: Вообще, что касается заглавия, это удивительное попадание. Оно даже как будто не сразу смысл приоткрывается, не сразу понятно. Но когда доходишь до этого эпизода, то да, охватывает просто. Вот оно действительно передается. Это поколенческие травмы. А вот если говорить про идентичность, мы привыкли думать и считать, что родной язык – основа идентичности. При этом мир меняется, изменяется жизнь очень быстро, люди переезжают, начинается другая жизнь. Вот сейчас это вообще для очень многих стало объективной реальностью. А у тебя вот есть мысли, какие-то догадки по этому поводу? Что становится основой, что становится якорем новой идентичности, именно новой? Как можно себя пересобрать, что-то поменять в своих настройках?
1: Язык, несомненно, играет свою роль, но это не единственный фактор. Я могу только о себе говорить, да, как для меня. Для меня идентичность на данный момент состоит в понимании того, кто я и как я себя ощущаю в этом мире. Это понимание исходит изнутри, то есть оно мало связано с какими-то внешними признаками, а язык, он в том числе внешний признак. Например, какой-нибудь поэт из Турции, который любит танцевать и очень активен там, участвует в демонстрациях против современного режима в Турции. Этот человек может быть мне намного ближе, чем, например, русский немец, который выбирает АФД.
0: Да.
1: Для меня идентичность не привязана ни к нации, не так сильно привязана к стране, в которой ты живешь, или к какой-то старой родине, из которой ты приехал, а связана именно с внутренним, со своим внутренним ощущением, с тем, кто я, где я сейчас и как и куда я хочу дальше идти.
2: Родина Heimat. Это не связано для тебя с географической точкой и не обязательно связано с языком, а скорее связано с системой взглядов.
1: Да, можно так сказать. Heimat ist das, wo ich mich heimisch fühle. Und dieses heimisch sein – это как чувство дома. И чувство дома для меня на данный момент не связано вообще с географией никак, а связано именно с тем, где я себя уютно чувствую, что дает мне ощущение безопасности.

0: Оля, а как ты вообще к слову эмиграция относишься? Что для тебя эмиграция? Как
1: Вот
0: вот?
1: ты сама эмигрантка? Ты себя эмигранткой считаешь или нет?
2: Нет. Для меня иммиграция — это вообще как будто не про меня. С одной стороны, потому что мы всегда были переселенцами. Мы себя никогда не называли иммигрантами. А это слово, оно как будто совсем о другом. Мы не эмигрировали, а мы просто взяли и переселились с одного места в другое, как бы.
0: Да.
2: И,
0: То есть...
2: наверное, это важно. Наверное, важно, что вкладывается в это понятие. Поэтому иммиграция для меня вообще ни о чем. И, с одной стороны, вот поэтому, а с другой стороны, еще потому, что то время, которое можно было с натяжкой назвать иммиграцией для меня самой, оно очень в далеком прошлом уже. Я об этом очень мало думаю. Ну, то есть,
0: Ты уже
2: если я
0: другой
2: слышу.
0: человек.
2: Да, когда я слышу иммиграция, я думаю скорее о россиянах, которые уехали после начала войны из России. Вот они для меня иммигранты, а себя я как-то к этому никак не причисляю.
1: Как твои далекие предки переселились из Германии в Россию по приглашению Екатерины II, так же потом твоя семья
0: Вернулись.
1: переселилась обратно из России в Германию. Вот так вот, правильно
2: Да.
1: же, да?
2: Именно так, да. Причем поколение моих родителей, может быть, и нет, а поколение бабушек, дедушек, они прям так и думали, что они возвращаются на родину. У них вот это прям сидело в головах у всех, что они едут в Германию как на родину. Это вообще не было про эмиграцию, это было вернуться домой.
1: А твой дед еще жив?
2: Нет, мой дед, к сожалению, уже
1: Он умер, да? Но
0: умер.
1: он переселился, и
0: Он
1: он умер здесь,
0: успел
1: в Германии, да?
0: вернуться,
1: Он
0: да.
1: успел вернуться.
2: Да, причем он переселился-то уже в 75-м году. Они переехали из 75-го года, жили в Германии.
1: А, то есть твои родители, правильно я понимаю, да? Они переехали позднее. Ты говорила в 90-е годы,
0: Да,
1: да?
0: ну, ты еще родилась в
2: в
0: 90-е. Все
2: 90-е. остальные родственники папы переехали в 75-76-м году.
1: Да, понятно.
0: А тебе самой легко? Вот ты легко влилась тогда, когда девочка сюда приехала?
2: Нет, конечно. Я не знаю таких примеров, когда бы прям легко это было. Ну вот для деда, может быть, это было легче и проще, во-первых, потому что он говорил на языке страны в целом. И в 75-м году их все-таки принимали немножко иначе, чем в 90-х нас. Ну, это всегда сложно. Просто я немецкий учила в школе, в Союзе. Но я, естественно, не разговаривала на нем так хорошо, чтобы прям свободно общаться. Это, во-первых. Во-вторых, было очень много давления в школе. Все нам говорили, что нужно забыть все, что мы знали до этого, все свои советские там представления выкинуть куда-нибудь подальше и разговаривать только на немецком. То есть в школе нас все время долбили, чтобы мы разговаривали только по-немецки друг с другом, хотя у нас было довольно много переселенцев, которые друг с другом, естественно, говорили по-русски. Вот. Ну и тем более переходный возраст, он и так не очень простой. А если еще и в это время переместить человека в какую-то абсолютно чужую страну, это сложно, это сложный опыт, и нужно было время, чтобы смириться с этим всем, скажем так.
1: А это было в Западной Германии или в Восточной? Вот дед куда приехал? В какую
2: Дед
1: Германию?
2: приехал в Западную Германию, и мы тоже потом приехали к ним. Мы жили под Основжюком. Это Нижняя Саксония.

0: In der Sowjetzeit wurden viele tragische Ereignisse verschwiegen. Auch die genaue Zahl der mobilisierten und in der Arbeitsarmee ums Leben gekommenen Sowjetdeutschen blieb lange Zeit geheim.
1: Почти 200-летняя история уникальной автономии и самобытной культуры поволжских немцев была полностью уничтожена. В отличие от некоторых других депортированных народов, немецкая республика на Волге так и не была восстановлена после окончания войны и развенчания культа личности Сталина.
2: Конечно, эта история трагическая. В советское время она замалчивалась, но сейчас эта тема активно осмысляется в художественной и документальной прозе, причем на обоих языках, на русском и немецком. Книги начали появляться еще во времена СССР, а также и в эмиграции в Германии. Их писали потомки российских немцев.

0: Оля, а ты выбрала профессию переводчика. Это как-то связано с тем, как ты проживала переезд в эту новую жизнь?
1: Я думаю, да. Я не собиралась забывать свой родной язык, и мне очень хотелось сохранить его. Наверное, отсюда, из этого пункта мне хотелось стать переводчиком. Плюс я очень любила литературу, и я, когда заканчивала школу, мне казалось, что это супер-классная идея переводить литературу. Это же как будто помогать людям общаться друг с другом через книги.
0: Ты много лет работала переводчицей в этом проекте с архивами «Евреи во Второй мировой» и другие проекты. Можешь об этом сказать?
1: Да, особенно вот этот проект про преследование евреев.
0: Да.
1: Это очень, очень непростая работа, прям довольно тяжелый опыт, который, несомненно, сказался на мне и на моих взглядах, и, наверное, на том, как я пишу тоже. Потому что это были очень страшные тексты, частично статьи из газет того времени, с 38 по 45. Потом там были свидетели, которые работали в концлагерях, которые сжигали трупы людей. И там они очень подробно рассказывают, как все это происходило. Или очевидцы преступлений нацистов, которые в России уже находились, или в Польше, или еще где-то. Ну, в общем, это были очень страшные тексты и очень непростой опыт такой.
0: Тяжелая страница, да.
1: Да. Но, наверное, поэтому меня интересует все, что связано с памятью. Я сейчас очень сильно иду в этом направлении. Наверное, новый сборник будет именно об этом. Разные рассказы, которые тематически складываются вот в такую большую глыбу о памяти.

0: А тем временем наш сегодняшний выпуск подошел к концу. Сегодня мы начали разговор о двух книгах Ольги Хорн, о языке, семейном молчании и истории, которые возвращаются не только именами, географическими названиями и датами, но голосами людей и подробностями.
1: Через 4 недели мы продолжим. Поговорим о страхе, который как будто переживает человека, о запахе, мышах и эпигенетике, о том, почему идеальная интеграция иногда похожа на выученную невидимость.